0: Чем слава Мэри бил, дай-ка?
1: 20.
0: Ага, дай-то мне одну на сардельце.
1: Сними. Первое. Пасуй.
2: Самое время, придали. Самое время, придали.